0: beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –